Так шартиг мардил хумрагарите Яан дадрагий ла нуржон чигайонная Яна чевсаларта нгкаргари чев Яна терангки эср чоглагачигишонная

Rigmao, Nomu Najigi, Kataming Jelly. A man who ran journey Rigtajua, Shara, Hterkin Savadi, Hterkish Homa Zanajudans. Teni, Erjelun Tamchipo, Anam so Gomin Jama, Shuni, Seven Tom Nerjinzi Tehegi. Chotur Tamzi, Erribly Erjachiva. Арджам цоли хтан сапа мошями. Арджау сончин конру. Хцоени аланга амни ивжара. Хватыл чыгрым тамчыкы. Едым гыры жоку лешонгы. Ажонсон кумчу хцаксымла. Чотур цонкур кэдживачини. Ерла чоку ардебжилла. Хсансул хсерчимра хтурми хнани. Хтерды ганешонла. Kagun tatsik jagnora nyam chikta sa namba chik tagayini. Garshokwa la tamchipu rabta tongi hitaqa namkaag khchan chik. Metokwa charwa nyansunga kirhi. Njik tamu jagi. Ndi kamde tsoga daku alarjil basa zanzara. Lanzo janga alabrik mu. Awamil nzishan yita onwar denga chenni. Alanji kesar jau azam kar saib ka gondam ga dhigini. Alang kesar jau galashi galanda galla thamche ka yarambunar.

лихка лихтанг чапрта шекёка дэнжина пожарджимг таранг рэнни чэсчокгони тукучун чонцог локатан цамногэнжэ жигтэнзги ян тукучун чонцог марэмжин нарсони уна дэнжина ян тели лхуй хтэн сапаг

0: Олгожо на мару ино марка. Олгомр цесук нэнда инэри.
1: Олгомр чарци гнисэдум. Олгожон чарци инжуврсум.
2: Я, та лобчы чусонэрэ. Джойма, рима юэнджури.
0: Цэрэн, тамуши. Дэна, нэжу ламтэх мэнугэ, сунна шухна мари. Нэжу ламтэх вдэнчэк жэрца инэри.
1: Джэмчэлэ джэлэм хцэсунсэл. Вдэнчэк хиша сэмсэзун.
3: Джумртахуэ апи хчэнур ин. Хэгбжэпа пэуи джэнчай.

0: Кырге шуу жетуға жағма атыбызг. Дейм цигы даруң зу тұхкум тұғдығы нянғы енді көзг. Лу дэдан луңын тантизг юнғы, шыңғыр чинуу мүшану мүт цигы яу зыңан жаджуғы шыңчата шынгона дейнар ажызг. Кырге яу зыңа шыңчан жа матып нұр жэнгы яу кунчу чэмбу лыңы кырге сачаға жэмбазға ардадыңзг. Ajaug kirge chima gotil javi kirge yorac yongga majga tigi yevdatang norsjengge kirge yoka sama khamb gara gormu karma gara mena tigi wotsongsk shangwa gluote shatum mena kirge nyerchang tarchang chogmil kherchang a yarmra nigi semchina sama tsangi tigi songsk Сон сон сон сон и нянцызга да кырги сартунзга жигмаки давни тамузга тондазга. Шкап дэта кырги тухкумга нарни мацига цава хинта ченурш янгы лиртубра асали гуизгн кори ганьиг зора варвизг лугай давзг. Тамузги чама дазги шнанан йоготи ламрзгни штаргн хрузг ротг данзг. Штару ти лаканира хасали арбатги готг лаказната хардуг чачг ёцг Данита кырг аранг кергнанги штангути кха яптанги штангут кхри шнана сонзг Сон сон сон сонги тахтизга тонцг хын далаг ордунзган томбу томбузг онорг данс Данита кырг штангут кри ардунгын тингунги танги мазгши дац Ниманжаи сарги йонготита намкани галорджига хтэннгын тиги джигдайкиги джигчирзга чембузга лаптанс Тицолада сачатни шта чача шони гуша нукукони нёхгорзга ардунгын тишцбни ваптанги Хамр замсымг задун пэнсым цугазга лунгчил ежра ркачазга ардава дэвизг кабда ири дэцг. Шэнва глути сэмзга.
1: Овшянду навшянду. Тандаг донжиг чомчли ну котгэнэр. Домни сартун лунгтун дэзгна ньозг кана юни. Овшянду та чызги ичи.
0: Дэмозгн доли. Кэрги хкигманганга лыгэ штангу хори нета шу хчицла яри юцонск. Нята шот хурчигни кара аранранг таргинри ошёнтэн авшигрыжга чи вэцэнс Синарка нима хари юнготита шонва глуутэ донгони марава вичтири Кысэрк карузкнана чэнкэн кэнэзгтэни жогнорыгцэк Кэрги аркомни кара чэнтоу кэмбэган ин тоянданс Данида кэрг кэзу шэжра ицга
1: Ахырику, та хазгыр ашцам базгой кина чыр ашкела.
0: Тамузгын доцыгы, қсерка гару динаны хар ахцам бадгуда гын, гын азгыш онтанзыг. Данида кыргы хар ашцам ба ел цымнызгы сейтанги. Ардунгын дешцымны ганнар танги, шкунгы туға шкунг ажыгы нағылызгы ленжыра. Қсерка гару тарлыға зунги шефта ири, семзган дамузгын доцыгы.
1: Я, та карунда ятанги, штухкумда нянг марго нарача. Та лимашана, чомкин жезу тиги, дэн чхунан жанжа, шканан жанжа зу ена тан.
0: Дамузган доли, ксерка карута чика кыга хчил, хчитанги, арамади танги, ням жиги, шнгана сонзга. Нянцызга та шанва глута, ламрзгни лага гайква зонни нязга тхызга. Гонгу кыргы нете ичи майи, нема жиг-жига тугзун ие дадзг. Арэча неге кабдазыг ину жигнита, нетара кырге танжавр, адяу зынгы шанча макига ярмара гадомин йогону хисонгида, кыргыра туга марки. Арынгы хсерка гару алангай юнгэ, дага лага гайква зону нете сама аргиих цыгсага жигтанги. Неге шпэна жигтанги, джоги нана сонзг. Шэнва глуути ламрзгнита лага гайква зону нятэн дэгэзизг.
1: Аропэнда зниё, аньга нянгртачига аврэландыга аньга аргумму ярмран ёжуэчи, томни аньга чхомкэн жанжа тхнатан.
0: Дэгэзино,

0: Sarchalgshik nang tsikchi kholu kaz ka tsikang hama niga ngibshil jima niga chiakhik tigo. Lembi yondan karan jinti, kipi yondan kutabil. Tag tsikang jima niga chastar kakunan dika. Lembi yondan karan jinti, kipi yondan kutabil. Сугма.
1: А.
0: Рихтер, чазныр.
1: Ати ха. Тэнда норог чагтан авч юм уу тэнэр яа.
0: Эри эри.
1: Сугма.
0: Эри эри эри.
1: Ай на тэ чаг каа юм уу тэнэр тэр яа.
0: Эри эри эри. Сугма чэр тан тан чу.
1: А, чэр тан тан чу.
0: Нору штангтав жигчин жан. Ри, ри, ри, ри, тар, тар, тар. Та чи хижо хивок. Чи цик дев жигна дуэла, чи маунну марту, рела ди. Ри, ри, ри, ри, ри. Лентам нун джик я. Тани да... Ани, чавар нгау му джин хизн дагу. Чунгу сарва нам гилу цигзи.
1: Чунгу сарва?
0: Mm-mm.

가창리리 무금만점벌 인니인데 나라 파츠스제르 데는 얼멀음께 자운세보 최진 화인스 강밀릉 흉스자와 등 진짐송앙 고티스 촌나 니울지롱더베티 사초제 신루철멸율세르 티르빈 나 초던 니울피르마폴 김선 촌 오케 치라룰요비 너 니즈브게 Karlang tung mandul biyin. Yin na yang, ni choli chasik tsorsyo. Ni hna mamyung vi chafsung gangsi. Nga shatang ri pihzeb da samkin agda. Nga nintang lubihtang da chafkindag. Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй бэй цэхчэг нэчэв айндо юл. Чуги вяна, чуги чоканга всандал чун. Цэмгим чочэв дэ лалах дэнэ, мүм хэй бэй нала пэл юлсэр. Ягэр мулым дэ мармирэв дуэнэ, Арджангранга ngalatagayulsir. Ntatagayotsil avdimbr nangdi. Ni armalam jihtangrimni chujya avdangchir davi avdarzivzinke tangfsisilke hnyangtamtish. Чуджа шкарджин взинджа матыш даби хсэл ханханга мэхсун тунсю. Ян чуджи взяна, чунил чумдиса арсян нимнимги шпантанни няолтан ханда хртапуржян шкарджа гумджи глунни Арансимки газичунямуди метугутан лакалалангнюнсир. Тэн абдэйн прэхнэнна армалымкэвамо. Ништумчэли танчик дишкэмдар чуджэм чэджин зэмзэмкин гэгули Nga yinrang galarkilinjig bi siang kamsa Sala ang awlang mamyungwi Mzaghji delembar jitang Sala ang tan mamyungwi Sempa dehtoembar jitang

Я тупана ба тина тарта чечек нелем тен джунжен банден цонг нохкле лунчен гва нунчен джупоня гта тунен ценкин цамдани сынгар кабиг зомбу жила кёсер гунго тунэзгин чечек нелем тлыгчя гожи юл тина джупана бага тегунга татунга гокумда тантен детан сынгар кабиг зомбу жила кёсер гунго тунэнда панцана лыгчи кырсамна нацу татун кынга кабырынчан тгэвден чиг джисм нигэ сэндэн арнгатан тгэвден чиг джисм нигэ сэндэн чиг тгэвден чиг джисм нигэ арнгахсым тгэчигэ кэлэмдэ кабыр юмбар ргасэшэ.

0: Чуу цугва гэнэзгэ маарга галапан гүхига.
1: Лапа мапазу махира мандагна копа мэйсэнэр маанинэ мэнда махэнэр ёчи.
0: Ширанку, вэ? Кчы иэнда мэна нюгу?
1: А, ой-яй-яй-яй-яй. Я, чэфьячи, кчыгла нюнэр, я, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Я тэргэ чунуду гухэна.
0: Га, дэ. Датан тху дунгэрэ. Жэнэда чулгэнэ гуэрму лэнтэгэ мэнэ лэгачэ анжэгэ рэнгэ хэрты.
1: Жэгэнэвэлэ тангарэн дэ юн мэргуэнэ мэлэм.
0: Хтаджэзгэрэ. Нэчэ хтайгэ ебжэгэу.
1: Тэшэгэ, тэшэ данжэгэ. Сунхэнэ чунда мухбэлэнэ калэгэу. Датарэта удэгэнэ мэцэрэгэ амэйтэгнарэ озгэнгэу. Адзэ, адзэ, дэгэхэмэн ахсуэгэ гафсалэгэу. Кэфэрэн дэгэу. Ару, нэдэнгма тэрэсэр чэнэнэ. Тангэн дэгэ фэнэу. Кэрэнгэу, бэлэнэ мэргэуэрэ. Тэлу, тэлу згайын, мэргу гу чига кэрэй згэфтэй, аллау, жигэнэй хчиг тэгэрэй, дэй ngoma пу лэнэ дамэй нада. Нэзу оргу чи юнг та гэпчи ятэн згэу. Нэ чу тамо згэрэзэ нэ мэнда, ян азу нэ сэнунда фиалли мэхи му. Кэрэй б дэнбагэн зэндирэ ёу му. Чу сэма згэну л анжу сэма абдэгну тэйн гу. Ngoma зэнэ аранга чамэл нэгэ згэ лобжинэй на ланцэг чиг тэгэй. Тоймал ахчы кэшэгүү сэйма нагтхэн пабдун мэйла, дэрэйла.
0: Ха, ка ягдагдаг шуяли. Чуян дэна агуназг юотан та?
1: Та гумба чяна чихчих, макуа чяна цихчих. Рякав кинья сэнунда та чига чэнда зэра. Та тэнгму шуяла. Чулагны нэну хамта хамда кури хэвлангара, ян цыгэзгэн дыг мэйкэзэна.
0: О, тахита. Хамда нэн нэргэй хэвлангэ. Харас мы анян лантан та?
1: Тэрэ тиг марэ тэнг момо фила чи чик чик тамо згрэзина.
0: Я тэзира. Ти чинга та хамда чи фшира чэри юм я. Фшира чи дигуга. Ари.
1: Тэрму
0: чок хэмэ. Ти хэм чэри хагас мы анну гнугдын юна. Ни чу гор мо гам нэн ялан я фшира чу чу гон ари.
1: Тэзу марэ го тамо тамо и чу та нэр хинэр.
0: А тина чи чэз ма хинэр.
1: Анги ма хинэр ти марэ та чу цэгэз чи сон нар я.
0: Чөзі, ған чіг сонарі е?
1: Алі жімдігі қача фиагу, жаңму фиана чүн чіг сонарі чейінгу.
0: Дина?
1: Чіг ғома қан чіг нар хам чіг сонарі.
0: Құра мам ең, хам зғаран чігіден жүгіжіз ең.
1: Таңи, сауызғы ма фиала чі көгі мей, кіңі чо фиай му?
0: Сынғы.
1: Ата сонарі фиал көтіңдір. Таңма хам чеу фиани чіг че сонарі, че жора чіг маң сонарі му? Чейн зина чечон дыгсыңнары дэчэнга дэрджуэн чэгсыңнары е.
0: Хамыку гаро.
1: Тати мыку дичэнг мэлла. Чэнга хэна тиг вигама вига хам чагни вигнар. Хам чэо чахтигра чунго чахтиг. Чахтига хама гани, нехтига хкунга гани югады.
0: Хм, нита мэхинар?
1: Хина та чэнга хкунга вигэн горгонжу не гани га хам гачавны та. Саи дали чечон мэхтигни чахтиг шэнтангнар дан чэгсыңнар элла.
0: Анам джуну. Чу анга мхинэзгэ чэчмэно чэзгэ хинэ. Гарангэта. Чиг мэтэнгэ.
1: Чудо дэг мэтэнгэ чэнгэ хэрэ.
0: Ани татэнгэ та.
1: Ата мэргэ му чу канэнэ тэгэлэнэ тадан ярэмни.
0: А жи. Шэчэзгэ мэнгэра. Чиг мэтэнэ.
1: Ни чэ чэко. Олэн чиг мэлэ кэнгэ жуди фьон чамэн дэга ти. Нига кунга кэён багэн го кэнжур вара. Дэнгази. Дэнига кэнтэнгэ ни ти кунга гэйф шухсах чи дэмэни.
0: Дэр гуэрин чхэнэна, чхэлэн гуэрин чхэнэна сэхэнэ.
1: Да, нэгэ сэнчэгэрүн хам чхэсэнгэнэ дэггэлла катуга нэгтэгэн дэрэгу.
0: Гарэн гавшэн, ган чхэсэнгэнэ хэ, нэчэу гуэрн бүзэг.
1: О, ламан жуэнэ шэлэхэ гу, чэнэ хам гуэнэ хэ та ханэнгэнэ пабгэнэ рэдэ. Ната мутэн жуэнэ зэгмэн.
0: Чэнэ чэг ахтэгэ жэрэла, ар гатэгэнэ ян габу. Ган чхэнгэнэ
1: Лабжиг маандыг лулу, чинга хамчака ярдаб кушира джиматава гурмур зуггодунда, чигахтыг анжуга шугатыг нэлэй.
0: Хо-хо, я, нга тамуд яшчиг нан индамундав шайчи ори.
1: Я, ина чи ngoma тамузгина ангифяку, чи хам чон-чонига арджиэхтиг шинда тавдэд нэй я.
0: Абжитам, дэ. Татангда чулынген чек маанжиг алун.
1: Я, го, татанг, о, дэ, тан дэнига та чарка, нига чигэндаг нэчку. Тарму.
0: Чэчунга самчир чэй мгана дэнжэгу нэхи. Дэмэнджи нга цэгунга сардгэндэнэ лидзэр я.
1: О, чэргэнджуога мэнджэгнэ дэгва намджэр дэгва тумунга, чэчэзгэм абзэнгэч.
0: Дэнь нга да та.

0: ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱭᱤ ᱛᱷᱮᱱᱡᱮᱱ ᱟᱱᱟᱨᱞᱮ
1: ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱥᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟᱡ

0: Rinyan Kanaba Dina, Terengu Tamba, Dongo Johui, Shipku Samba Dina, Nazo Chamchung, Tang Jolum Lating Sangalbaina, Toto Wurgan Shung Kal Chakarzum, Mamang Shipshukanang, Yilin Shungatarna, Randy Mamang Shipshukandag, Danielamina, Machi Gordum Sakani, Chamkaguni, Yarik Sopili, Yinug, Damuk Worker, Sanzing, Chipin Tishirk, Jojit, Jim Yuasik, Tenandi Kordani, Tatangina. Чакардуң мамэнг шэвшэл кэнгэ рэмбаньи шэвшэл ба аламун цоуджэл дадангэ та жуэжэндэн у чэмузгэ шунгэнэ на мамэнг шэвшэл кэнгэ та шэвшэвгэ табдам жэлэ кунгэнэ чэ хэнэ на дэнэ хэн жэгэнэ андала хэчэпэнгэ шэабзэг кэнгэнэзгэ рэмнэ на дэла сухэ та гэчэ цэгэн цоуа нэгэ нэнэ янгэна дячэ рунгэ мамэнг цоуэ нэ тэнэ дэла гэмцэнэ янгэна чэмжэ гэнэ юэнэ на дэ кортэнэ чэ созо жэнтэ жэрэнзгэ яламун цоуджэл дэмэ на
1: ян дунзэн ба дэмэ
0: дэмэ ин дэнэ на Та кони шапав жинте дилин шунга тарна ри мамын шевшил кандагы нелим индина тар мачи бабжилни ярг сорпелин нунди шок да сынзым чепенг жожез гдып нямасе кука
1: ари
0: тена жожен да чимузги ени насе дирла да гуна ду чи шунни на чачунди шога атап чепенг шабж кантыз гдым дина ти кони чу кадаз гина
1: я чуко тана ни шуни индина нга чу чака зон мамын шевши кынгы мачи гдым кэт чымгы г нярг сорпелин ярг конугнде зачули нуг сынзым чепен тигшир г жожен да маран учу тонтонз г чуи
0: ари
1: ништо нержиглу та чоинг рискурсын баг чинкм корги сунчив ташив цанчунг ташив инуг горимг чони тах чигни ништо чергл уни ништо самч тамбал уг варндаг цорнун шанчинг сурпл чакун чарнг гнани та чаки мачин бабжи гмгсл няр якврын баг сунчив клавжиг датан сурпл и мочхнуг гудм кла тан кли мек анини та цорнун г няли консзг ерэн ур сакунтани самн нясе кунуг нярд сурпл и датан та мачин бабжи г чинкмде дурлах цавчин зи юнуг нацл даттамуни тэмдэн юг. Ништун нернаг луга да нива цорнгун шанчин шанли шанрди тинга инжина гонсик на тунда дагтри чуг чела да сурпл сакунта инжина ангис сурпл гудым кла тан кли тансг. Даттамуни дару ништун нернаг луга да сэмби цинник цабдинг нима чака азунг нэ тэнэ инжина няли сурнир ли кунг да няли гонс дэ инжина дицу тан кли да дэнэ сурпл рг чивши гонуг да туян данданар. Тэнийн чо шэвшэлэ кунгэ да жиндэнгэ жинкэм корик шугдэ инжина корчэл шэвшэлэ кунгэ да шави дэрмдэ нани ништо нэрнгэ лугэ ада гави вара няли консэндэгэ да консэнашэ кунгэ асорпэлэ жгэчиндэ шиг мэна да тэнгэ хнар жин жиндэн тэр линер шэкэ юну та тэмни тарон консэндэгэ сорпэл хонйкэ игчаян инжина шо инжина ништо нэржэ лугэ ада гави ци чэчэк нима тэндэк та дина дану жигни няли консэндэг та джин шан чхну гэ чхчни якит алон мела да тэн гаржин чака гата ласива чэмзу сикуну тэни няли сорпик ленир да шекок та консик ани сэндэмуни гачи царчусуа
0: нажи
1: тэни гачи та денхэн дэ цашиби да тэн та мэн тэ ташвшир гамэн исмара та няли цорнир гэ сэндэн дэ кунгэ инжина тэгтэр джирчун игону гэ да ту тандагнара та дижигни няли консэндэг лэгтэр и йока мек та тэни ди джимэр инжина мэн тэ тартг май нуг кугэ та шави чэмри тон мек тэй нуганга та чэцук чэй кипна мэнтэт ноцип конуга танцэт гаржин юк тан дортэлишэна няли кунсэг чэмгэл тонгира сэнзэн ли кунга сэнзэн да тугшэни тун менуга нэцэн дэжэр зонда тэни ништон нэрнга луга адан гай ци чонга гнима мачушэшэ ли кунга инжина чэмтэр да жожэнд жотэн тонгули да тэни джэюк сэнзэн цонир ли кунга инжина шэшэ джэжэ тона Шэвшэ джэжэг нантэн цуута джэжэдэн джэя юнуг кэлэгэ инжина чэмтэр дижэл нэжэнзэг нанга сошпэлэ рэгчэнда шигонуг сэнзэн чэчэл ндэй джэй гэндэдэн джэжэдэн джэгэнэ дандэ лэгчэшэ кунуг гонжэг варсэма инжина ngачэ тартугэла дахуэн джэгэнэ джэжэдэгчэлэ кунуг джэрэмгэ чхуэнэ ngачэ сэжэнра няли гонсэг тимэ сууда шуг мунг вара джэтгэра яна джэмэг нанби кэлэгэ гэнкэрвандэ инжина чэмчэн джэгэнжэл сууидэдэн жотон тхчиг шугаян мачи танчин гамнг жна
0: ри
1: тэни ништо нэрнга луга дат би цичг нима та жож тан жа ю нуг консг инди насын зин чачиг нан тун гатара та кели га сурпл даргм яра самч та мозы та делг мон нэвшиг данс та мани инди на ня тхин да ч самч согни ра тун жил н мозы инди на тан жин си да тан та ли тун цама тун тхс чосва Тата сумаги кунаше кунужин та чоинг чинкм кори сунчив ташип горим гэ чудг натун нинзин ину та мачин бабжи гэ чинкм анод дан уг шаач опанд мен зи та тэн та чишчон юкваз гэ дэн жопшон суа а тан дата чожин дэ гонжиг варсын гэ та нонт сууна мори
0: ри ри ри

0: 디 고릉거 푸젠데 마식던 지른로와 쿠일라 응크르마슬 본정거 갑서 자히 펀초사디 개적 초비 긍적 간르바 등 자처바니마 돈르비지 로브지 긍적을 크다담 자히 펀초지 급데디 긍적 지그시 탕거 사창마 감니다 송요비 긍기 긍적 지급 사른제체 적급 지힐도 요바 사이브르 잔젠데 언정의 구원이니 긍직을 하증가 닝궁의 결근당 롭주가남 내수세진요나 쿠시그비 조위 중을 고른 예릉아 이니비 긍직체니 리스트라비능나 긍직적슈 가능기 큰요 차르친바비디 스마젠남 롭킹당 양나냐 킹대유니다요나 쿠시그비 긍직펜시 곤점데 영등샤르데 종들세진요 Хунан лобчин дэнжэнбэй гавсэ жахи пэнцог дэй гэнсэр сэшчул шээдэй гэнчэг рэсэл кэнгэ цуэдэй жунгдэр нэнг шэгбаадан тана Италий гэнчэг рэсэл кэнг шэгэй жунгур нэмжэг шээбэй чуэдан мшэгнюн. Жэнг жэм мэн нэжа лэгэн нэнэ мэ аңа маштог адамтун шунг мэнаан. Жахи пэнцог нэ адамтун шунгэй джэй чэгшэгэйн. Ки нэнгэг шэлунг мэ бэр тамзэн дэй капэр жэнэ чэдэ рэнгэ апэр шэгэб. Khabar je bharne ni garchanga la kha samar da ji api chu sin ro ji ba yin shi bi zamnen chi bi ka de zhe xiong la ge par de zui ti zhong de la shi ge par go rom ba ma sim ma zhe gi ba ti ji apa nga li khung chu gang de jer de chu ji ge dang nga yi shu ni ma ri yong de chu ji geng wa shu ge yin shi shan da teng jian dem zhi ge nang shi ge chil zha hi pen zu di lob seng ge di zu yu ci la li dang ni Gengsir shorli li di lamla sokin yo par masil shigdui jie zhuengi li yang cuwi zhuengi jie nang ni nyunga nyunga shi ni da suk man suk shi jing yo ba api tani hi jie me. Gengzhi ki sami cabshil matba nang zhin ku api jahi panzuk jie ga shuk dar samhi shi matba. Jahi panzuk yita lirin ru matba nang Api shabbi, jahi pensuk jie gengwa chuk jie yin shibbi zamnin jie gacha di tun la ni ban jah di. Di ji jie lopshil lakar rin la jahi pensuk jie rin qim de njilwa tang shik jing shi nyong me. Jahi pensuk jie shajir, ni tung nir ni lu na nga gengchik li gong la kalu jirwi di kiwa mgsilwa shik yin sir. Jahi pensuk jie darta ang datung sailar jan taba shik na lu di longur ku yungshibbi jikchul sorjung zincha shigda shigni chadrik shijin yokab. Nyin shiga gongmur lorida kabdi yishu norinag rikhaga zachiba huadin chanli di kabar yungni. Chahi pencog, nyin nijia jini chu nga su tung nyamda shinjang la jandar shetan jokim yotam ser. Kabar jie gu jime naang semgil thivni lagba andarungu samshung. Kabdi nizil shichin shigab chahi pencog Tārta yin nāng sēmgil cāmē tēb. Tēnā kī tāng tāng būr yīshū nōrnāg rākāg cāpshī nī ngī sēn jāndir lāshīg bā yīn bīrī. Jāndir tī chūt rākāg yung jī gāng chīg nī zāng bārī lā tī nāng gāshīg nā kī zāng bārī. Jāhī pāncūg lā cūnī shēn nā gāng chīg zhīlim tāng gā cār lōng ngō mā nā nī tōng nier zhī lō nī zōng zhī nī ngū zāng bārī. Lu di dani bera yishu nornag ri kag dan shi dar wai wu ri di bi lo sir demzil wunbi Zhonggu dang wal wun za tan gang zhig jandir nang shig ni wai wu jia kub jia yu ni sim na zhun ri kag dang jandir shi bari. Da nga bera ramzi cur ngun tor gang gang zhig rimdi nyam zhin kab dang bu ngi san jangu sam khang jig tir yishu nornag ri kag ki jia ka tang zhi dang janim tang ni Pamka tang a ni ji jia, jig ti sikkir so ni jia jimji la te ni gab dang bi, cor ngun rimdi nyam jin jia ang dang bu lang ba dang, jahi pencuk ji njan rimdi cho de gang jig jig zang ba ri. Li ruk zai chir ba zho dong gi nyong cur sa mu yo bi gu ni shi jir. Lig zil ko ni cha ni shi na, ko zu lig zi jia rim ba de, jia yung jia gang jig rik gang mang bu dang de na, da dong he wak yo si na ang. Ko zu rik gang der, tan zil ha jing qin bu yo bi. Rima chi ka dig zui tup ki yu sir. Chotung ki di mat niv shi jir. Lig zil thai jir shan cha zhungdir shi ba jil ka sib shil thamul. Un jing ngar hi me na jayang manjib. Rikig dir chi yu ba na ngar hi dang ka wa dang lin jing nyang tup re sir. Цорхмуна римди нямжин ди джахи пэнцог шигби самлу дирва майм бар кишаба нэнжин гончил тимдыг ци гэнчиг дигба нэ лига чумил дэн янна лига шигла марсана тэнгкэб тимдыг мэнгу шаги нурныг рэкэг пэу цур камыг ярта шиди лобжун шиши шагиндыг бэрдэна мэн мэнгбу шиг самлу дирю ба тэгэ чул. Цорхмуна римди нямжин ди лу сымны мава мэйби пунир жигдэн цун. Сжун гэ дяпчур дэн чэгшэн би гамэй шэдин ёу би. Гэнчэг рэкэг ла дэнжэг дэ жунгдэр чаржэ дэн дяпшуг кожэб дэн гэнсун дэнбу шэг ёу бэрдэр. Сэчэ би цу би гэнчэн дэхи сарчэн чэр юн. Рэмэ цэ ngэ су дэн затун ла дорнэн шэнгу самба дэн цуэй тэнэ рэнгчэн рэнгдум дэн жунгдэр халли малэг жэн дэдэр. Эндэ цурнгэн дэ гэнчэг сажэ жумэ дэн Jibi gerim rikig dan juanma shung yu bar masil, jimi gengzhig jang damarun bar tun zhung zhing yu. Na jun jima mang bi gashin tang dung ni li zil rawar shi heng, hu nian chuan ying di zhi jiv shig yin. Gengzhig ru zil keng ni zhung dir chan zim shi ba ni, salang zhung qir li zil hub zha ni zai ni jian ni keng bi heng. Deni sheng chin li zil hub zhi, dan ke le zo hi se jir bi war. Da lu lu jib din yin bi komu ang, Мунчил шажиг гакыг дэн чэньюнла, мэхчунгэ варчил тэвхэн, ячэй дэх боба нямби цэдэлхунла. Чи габи дэс, нга рэчуг дэгэй жуэршэн, гэлма шээтэр нэ дэнчунгшэ тэвсунгсэр. Нга цу рэкэг нэнтэ дярэг дэн уэрэг, хуэрэг, сугэрэг суг, мэрэг мэнбэ рэмэ ёжэн, цэнмэй панцэн вэр зэсэм жэнбэ цэнма джамшэн дэгэрэйо. Шэрна нга цу мэрэг мэнжа нанг, яйн нга цу пэндэн шэгэн. Дэнэ шуғды дэй нжандар ла шигдэй мэн мэнгур цурмэн жимэй дубхэ тунгдэн жиг самба дэй инши хуньян чуэнджи либу чунг-чунг нэнгдэ дубхэ чэнбу шэгэй гэнгдэй. Жунгдэр рабэй нэнгдэ кому цэй рэнгнил жима шэгэ цайдэ жигмэй бар жибэй тэба тамчэл ngā цэй жэнг нэ ла коцур юбэй сайны ngā цэй жэнг дун тэб. Жунгдэр лобчэл нжиг зугжи жима намжи каруг гэр лэг жунг шэ баны Дэндэн дэ нэнцэл юмбэй, сэчэл ба фаншу жуэн дэ нгу на жэн шэгэр, шэгэн мэнэн ла даян мэнжу сэр. Хуньян чуан дэн рэмэ нам дэ тухта варсэм дэ цурнгэн рэмдэй нямжэн ла ду нэнгши ула тайтунг дэнэ джэндэр дэ жунлэг лхубчэ дэ зунг дэ. Гэнчэг бэй жуэлэнзэн сайтэв дэн тапцэл самлур лхубжунгши. Кому цу мэглам дэ цурнгэн рэмдэй нямжэн дэ Шэмэ цэй цурнгэн дэ ши бэй гуэчэг маштуг сэл мэхи бэй нэнгэнэ нэхтур ла арэнг сани дэ гэнчэг ла гэндэв шэнэ чэлэ жэн дэ капшуг сэ шё бэр шэйо. Шэмэ ла тургэн гэ ши бэр байсун дэ дэгэри ё бэр масэл тапцэл шэн цэ жэн ё ба дэн хэм шэйо. Джахи пэнцог дэ жэн жэмэ гэнчэг нэр тунчэн шэ ла тэмдэг мэн бэй ши бэй гэнчэг дэг бэр дяпчур шэн гур замсун. Зонда жиман гахи ди гэнчэг ла дэнэ лобчэн дэ жиг чуэ дэ лисэл гэргэн дэ чэрэ юсэр. Дэ тайда мэнчэг жэнгэ сэчэ ба лимэн ла цурва дэнжа ю. Ишу нурнэг рэкэг дэн сэлэн са рэкэг ни чэ дэ сосур кэб нгуэма ни дэ цурнгэн рэмдэй нямжэн чул ан дэнбу дэн ани ба лэнг бэ сэчэ ба кэ дарта сэмхэг юнзуг на жун жунгдэр лэдэн стэн дэн жэн ю. Цорнгүн арымдий нямжин джи царлунг джихтагва лагбух жэнбэй. Шэнчин лисэл лобжаадан, наажун жунгдэр маалаг мэнбу нэ цорнгүн арымдий нямжин рэкхлах дээвэй гэнчэг баадаг дарта сухэн зухэсэ джирьюла дунгдаг гавар джирьюджи лимэн джишэжин мэгнэнда ил цэнбэй нэнвэй чамдэг. Лимэн джишэжир. Цорнгүн гэнчэг наажун жунгдэр гэрм рэкхэнзэг баадэй данлэнгэн гунгбэл дунжин ю. Нихтун гэлудан нихтун жэлур жэбэй лунцэм дэ на чунг рэмэ дэг цурнгэн рэмдэй нямжэн маалэг дэ шиг царла. Мэнхэг дарна сэнглур дадун на жун жунгдэр гэнчэг ба жэлэг цурнгэн рэмдэй нямжэн дэ шиг дэрэ. На жун жунгдэр рэкэг жэчун цамчэл мэй бэр чэрэ шэмбэй жэбэй гэрэм рэкэг дэ дунбэй мэ джабдэн ю ла жэмэй рэкэг дэн мэ шэсэм ла лэв ю. Далу да гэвэр жэмэй рэкэг сэм дэн жэбэй лу жэсэм джэн дэн лу жүжэ джэн дэ гэрэм рэкэг санзэг шадэйэн. Sobdi shabar kiltang zong so so ni zhugandag shiba zangla kimtsang mangpi rangil di nga zorun dehtig shi ni shiba gangchig zhongdar nangda shigpar rewan dun zhiyo. Sormun rimdi nyamzhin ji nzhan shig ma tam lo jachig da tangwi lo chung gah gangchig ba nam nzhan tag tang shigpi gorkab yo shung. Nzhan ri shenang gan nzhan dar tang nzhan tang mangwi nzhan ji ji shiba namla nzhan ri nzham di taimu wa ni chung jig shigpi nzhan shigpar jir yo ji 黎明继续讲省城南开街更这个赛车比瓦的建筑瓦当四不等黎日街开轮托不起来的呢普拉兄哥拿着更这个瓦南了站在门屋的西瓦等省车不是中为国客不尊论谁的拿着中的街公拍了的国的这个人物才得劲西瓦南街拍一街操戏的从我们的人民娘真的西瓦自己的西瓦
1: 詹瑞等的没曾没多不去有更多人用讲阿嘎身等干趁的一从我们的人的娘真的切里完呢更这个人也怎么样中切的等可了人的身呢詹秀学的扎黑盆足的三年所属天气了娘就是有天然人能的所必被干这里一节日节的 俺送我这颗颗差不多能得日把灯我这个接随近人民这个垃圾过了电话了雷公腾嘎灯给死了中阿妈从国地所的可了日和南正等站里有些能等站不动些人有被耿这个热把地我去接可日和天族坑的接了从我那人的娘正接天庆的得个三四年里有了接受世人站的这些地参与的这个新把南了参与的是出色的 艺术能力的各个学生人都来学的人们能那么样人更没法排一间政策班去了。门家黑鸡就做更内用时之前可是自己的病人从我们的艺术外人生。门家黑撒的一种蓝文材的可是那个铁卡板能够更热等撒汤跟扎板的等的就去地等等能够做排一人生。本族扎黑鸡那个都很多人用。
0: 古巴伊伦这是多种的，查查二日几东人比阿拉克当地的三年一人。今年把月子多呢，三年的给这个新巴达个单是谁的？你不知道，艺术的用呢，娘们就是谁的？打动艺术个感慨呢，甚至出个结了话是因是谁个吧？可没送了，稳当才认得。你看那把当地三年两周的凌晨，谁才送？凌晨的送这个吧，他们才让等送这个干去了吧？ Sonum tsereng tang tsomu jil tarkilwa shiglu, jichub tarkilwa, ngantag tsereng tang sonum rinching yin. Tsemgun jya tang rinzen ruma ni jivshenli, tadi mushi.
2: Lovr donchin jongobar ngonguk shi de, jivay denchig lan gansum shegi.
3: Denchig tonchil shi par, mir yiridin ganchi yun.
4: Zasi mi tuku jabi warnung shi tsal.
5: Rindin shugmetten cherbi yilirzin je ponya.
4: Qalarkil salın gizirbi kangjung gündirkü.
5: Argarjillar mondan jerulvi argarsil jerdan cha. Warnam chinje poni tahtung le chan.
4: Warnam chinje poni tahtung le chan.

0: Сарва ютна кг мунлык сарваз кодгила метнаян канрунз кодгиго
1: я я кота
0: я тинаммен тетнга цулен сендерлан ямбер гасшетина некукадиму
1: я я демо
0: я

Дана тирох сарви ер жангчуз хсарба дана цоох сарви гаянгобди етчил

0: Sarcha lakshik nang tsikchi kholu kaz ka tsikang ngayma niga ngayishil jima niga chiya khikdego. Limbi yuandan karan jinti, kipi yuandan kota bil. Daga tsikang jima niga chastar kakun nandika. Limbi yuandan karan jinti, kipi yuandan kota bil. Сугма.
1: А.
0: Рихтер, а. Чазныр.
1: Ати ха. А. Тэнда нора гызу чагыктан авч юм утта динер ят.
0: Эри эри.
1: Сугма.
0: Эри эри эри.
1: Айна то чагы кай юм дун утта дэр ятара.
0: Эри эри эри. А сугма чэртан тан чу. Нору штанг тав жигчин жан.
1: О, а.
0: Ари, ари, ари, тар, тар, тар. Та чи хижо хиок. Чи цикэ дэв жигна дуэла чи маунну марту, рэла ди. Ари, ари, ари, ари, ари. Лэнтам нун джик я. Танида... Ани, чавар ngаому джин хизн дэго. Чунгох сарва нам гэлу цигзы.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 切了你把米币娘吐腾先把米币火吧娘把米币死去咱他米币吐腾的道心这都是几把人热了是了是宽你瓦币掐切雅是三里多了比切木吐腾是三等水比娘镇而跟那是跟等卡比杨镇眼睛
1: 강철 Черна махчи чамаамба
2: Чену тамжилчи чишиимби Аянсарчи чаглиим бабар пор Чену юндичи чишиимби Намчуку аянли чунвар пор
1: Чила ксашунга черна дави боба дангдали Чичи лорча чешин лихтубдала Слахючи Чену кынба панхин Чагби чамаамиби Chechi avzhar jinarang la mbab jinatang. Che la nigman dorshang, nying chidakja bi nipa tang dambi. Chechi lisimak zang la langzi huayu na ji.
3: Bachi ya, chen lorji je hongwu dang, mawi lam zhin re. Chen je zhama zhavi che tere yinang de, gangjin wo je pen zhip kuyo la. Chenje zangman bari denshin rei nante, seden kari zhongje dargan diyo.
1: Chilmina, ajarg biya ratala nar chishtarbo. Chilmina, ozurg bi chatala anu chishtaranjo. Chilmina, suarg biya jumbaji matabla, chami metuktang nangrang jiwa un manmasa.
2: Чи юсина, чи чи чихэл тэнжави